0: Ale po sasun
1: Wie
0: Kejno Jot I Это мой
1: Шен
0: Твою Дангин Вижу в свете огней
2: Фестимал
0: И Я танцую с ней Детка
1: отпевает
0: Сам я не свой Будь отдернул то Сзади фингер мой

домой. Твою душу вижу в свете огней. Без ума я танцую с ней. Детка, открывай, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунет мой. Моя камера поймала секс-кадр. Не застыла ты, будто гей.

0: Сладкое семя клубы.
1: Надо... My ass fucking coming.
0: Пропадая вдали, заплетаются...
1: Bondage. Celebrate and suck dick.
0: Оставляя...
1: Deep. Fisting...

0: fisting my anal.
1: My boy, sack some dick.
2: Yeah.
3: Веселый
0: день, Марти.
3: Мы не находим себя. Нам осталось
0: Данин.
3: Может быть, повезло. Горы битого
0: Бандич.
3: До седьмой
0: Бекакс.

0: знаєш сводку.
1: Гей вебсайт.
0: Боєць.
2: Це сімен.
0: І майком. Ведь каждый може.
3: Rip the skin.
4: Ти приступляєш.
5: Anal.
4: Свої.
5: Данжен.
4: Враждебною средою.
0: Вновь предстает перед тобой. И вот ты встретился.
6: Билли Харрингтон.
0: Торгую я.
5: И 300
0: бас. Требую стиля.
5: Нахуй.
0: Изучаю
5: Don't coming. Deep dark fantasies.

0: keep a knife.
1: Or dungeon.
0: No. И в безнадежной пробке я себя нигде не...
1: This thing is...
0: Suck dick.
2: Oral cumshot.
0: В ледяном подъезде мой... Никуда не езди, а мне так хочется быть. Знать, что я кому-нибудь не... Я всегда испытываю там, где я могу.

0: performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться,
2: я
1: устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные. Все у каждого здесь свой
2: свой
1: свой. Как правильно,
0: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, не готовы рвать этот
2: дек
1: до костей. Идут по
2: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
2: Please.
1: И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
3: Billy.
1: И уперты зад.
3: Pants.
1: Смотри, не разорви.
2: You ain't all.
1: You нет в темноте.
2: Like come, that turns me on.

0: that. What? Stick finger.
1: Когда ты останешься здесь один.
0: $300.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берутся,
0: fisting.
1: Не замечая потерь.
0: Come.
1: Шестая, как слеза.
0: Master.
1: Два. Типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need to.

Just lube it up. Остался на подушке, одна, и не до подружек. Их устало слушать. Вокруг все так скучно. Ждет, когда закружит. Всем нужен. С кем их огонек не гаснет, как за каменной. Next door. Красной ниткой на запястье полный. Fucking slaves.

0: fucking coming through, yeah!
1: Улетает
0: so fucking deep in ass.
1: Наша семена
0: through, yeah! Turns me on.
1: Глупыми
0: Let's fucking coming through, yeah!
1: Высыхают на ресницах
0: My car.

0: 来说
1: Finger. Let's celebrate and suck some dick.
0: Многих людей
1: Semen
0: взятых
1: My ass
2: Bad cock

0: Знаешь, я не понимаю, как можно с так называемый залезть в
1: Dungeon.
0: Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Что такое?
2: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на... И после того, как я опустошен... Я ощущаю, что будто меня все... Но все равно испытываю чувство... А я хочу просто спрятаться от...

0: anal.
1: Как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.

0: нашей игрой, в нашей победе не тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: You ain't all.
0: Ты
2: и без
0: узнаешь,
2: ты
0: один, потому что

0: that's a fucking deal.
1: Заиграл. Так как? Пиздец. Я дерьмо в девятом классе.

0: dicks.
1: Никаких не помогут любить по-настоящему. Я теряю
2: мужчин
1: каждый день, с которыми общался. Увидели
2: Малинтекс Клаб.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром. Suck some
2: dick. Звоню ночами через ass. Но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая. Sorry for what? Наш разговор похож на секс. Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее. Семен.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ash. Игрушка. Твоих руках.
2: Finger.
3: Не спутать.
4: Sad cock.
3: Никак было лучше в моих мечтах.
2: Swallow cock.
3: Скучно.

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцую техно, долбят.
0: As we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
3: Oh shit.
1: Поле боя под губой. Я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master.
1: Gay. У нас hot sex.

0: Повелитель
1: гей-вебсайт.
0: Он шаурму докрутит, не спеша, каждый
1: coming.
0: По секрету фирменный
1: гей-секс.
0: Аноним шепчет.

Dungeon Master. Это не секс. Bondage. Больше. Master. Крышки, блядь, я раздел. Dungeon. Мы рвем друг друга на куски, как... My cock. Боже, храни. Семена. Меня. Horny. Ты что, рядом, мы слюдные. Язык не вкушал, и ты куришь. Mistake. Для них ты... Anal. Заплаканный, жалкий. Slave. Ты молец. For Dungeon. Вас грешил. Master. Нужно к Симену. Мне нужно к Симену. Fisting. Fuck!

0: при коммунизме все будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро, надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: existing.
1: Fucking deep.
2: Ось вийдет оборвать одну, но выросла бы новая. За бісім, ось все равно одна
1: и боль.
2: Really? Пишет, он кажется живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
1: Come, dick.
2: Мы заковали в цепи, и теперь его таят, и таят, отдает
1: gay
2: паприка.
1: Six hot loads.
2: Льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
1: Boys.
2: На века.

0: Без нечего дышать.
1: Не терять. Dark fantasy.
0: Мне сложно, мне
1: horny. Wild.
0: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
2: the semen.
0: Зависим. Будто игры по эксоколе спрятан на сетке трек.
1: Back up.
0: То важно не терять равновесие.
2: The semen.
0: Есть я зависим, а значит мне
1: horny. Wild.
0: Мне весело.
1: Hot load.
0: С неба хмурого.
1: Full master.
0: На завтра

0: еще горит. Hot loads. Одинокую.
1: The semen.
0: Кока-коле выпадает случай. То одни вине, другие что с кем.
2: Fisting ass.
0: Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто
2: обсуждают.
0: Люди, не понимая, скалят, как бешеные.
1: Bad cocks.
0: Свой же тянутого, кто всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из них. Способны выбирать ошейники.
3: Dart entities. Horny.
4: The wild.
5: Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
5: зависит. Будто игры по Excel. Коля смерть заносит хитрой.
1: Так, а?
5: То важно не терять
1: умелись.
0: Есть я зависимость, значит не...
3: Horny. Wild.
0: Не терять.
3: Deep dark entity.
0: Мне сложно, мне...
3: Horny. Wild.
0: Мне весело. А ты в себе разберись. Каждый
1: от себя
0: зависит.
1: The semen.
3: Horny. Wild.
2: What the hell are you two doing? Get your ass down from here now, boy!

0: Suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. А лошарка стала до хуя.
1: Oh, matter and anal.
2: Большой.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
2: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
6: Welcome to the club, mate.
1: Oh, yeah. I'm fucking coming.
2: Thank you, sir.
5: Pull up.
1: Oh, my
5: pants.

0: ты закатила, но не понимаем, мне тоже так не хватало.
1: Ой,
0: это там на книжной полке вроде завалялось.
1: Bondage.
0: Но хватит, чтобы снова легко. Под утро засыпаю, не встретимся.
1: Amazing.
0: Тут горы
1: 300.

0: витамин. Поменять
1: Dungeon.
0: И все станет напрасным. Розовые глазки вдруг наполнятся красным. И наши прежние
1: бандич
0: под нетом.
1: Никто долго.
0: Наши фингеры заледенеют.
1: Впереди
0: фукин DNA, но.

0: zimie.
1: Tak.
0: I w
1: Dungeon.
0: Lezie.
1: Oj.
0: Po pamięci.
2: Doj.
0: Пойдет развращен и вместе заглушит с той девочкой что-то давно.
1: Subject.
0: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: этапом из
1: немедленно
0: лежит на тяжкий
2: Владимирский next door Семен.
0: Когда
2: ass.
0: Но не очко
3: really?
2: А $300.

0: podetną zegar.
1: Tak. Latex glove.
0: Tenka. I все, что недолго, моя
2: ass.
0: На.
3: Fuck leatherhead.
0: Здесь.
3: Хоть fucking slave.
0: Здесь. Как мне твоя
1: bondage
0: нужна.
1: Next door, semen

0: Лежит на шоу тяжкий
1: Владимирский. Next door. Семен.
0: Хотя я
1: Бестинг ас.
0: Но не очко.
2: Really?
0: Губит.
1: $300.

0: это.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Ой.
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Loop it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: this thing.
1: Попробуй.
2: Oh, fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладный.
0: 300.
1: Попробуй.
2: D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
2: Coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: My mind melodic.
0: 300.

0: anal.
1: La grasa. Suki to jebu du.
0: Fisting.
1: Anna za vipena.
0: Master.
1: Gal kent ka toy. Not coming.
0: Coming.
2: Boy.
1: But will sm.
0: My cum.
3: Oh, oh, oh, oh, bang it up.
1: Dum at ne poch.
0: Gay party.
1: La poha. Хуй огромный, как теннис. На мне прыгает жопа.
0: Finger
1: в сторону, сука. Я тебе чё?
0: Do anal? Latex glove.
1: Работал.
2: No.
1: Но теперь буду. Чё ещё типа?
0: Bondage.
1: Сделал деньги на
0: dungeon.
1: Да это так, но надо.
2: Fuck up, boy. Ah, fuck it.

0: знаешь, сфотку.
1: Гей-вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen in my cum.
0: Ведь каждый может.
3: Rip the skin.
4: Ты преступляешь.
5: Anal.
6: Dungeon.
4: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: Billy Harrington.
0: Торгую я.
5: $300.
0: Требую стиля.
5: Нахуй.
4: Изучаю.
5: Don't coming. Deep dark fantasies.

0: живет.
1: Фэр как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Эй, но.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: слов.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: сказать. Я знаю, где живет.
1: Фэр как?

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в
1: спальне
0: вы мне об этом не пели? Если это
2: Suction.

0: настрадался, что пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как бой любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
1: Shot.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
1: Come.
0: Перемешку с человеческой
2: Семен.
0: Уже не важно, как
1: Gay boy.
0: Будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитым
1: Cox.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: yet.
1: Website.
0: По соседству. Таким же, как и я. Уйдет не слышно. Пока
2: full dungeon.
1: Do anal.
0: И вряд ли.
1: Suck some dick.
3: What do you think he does?

0: Она опять пришла. И доверчиво
1: glued up my ass.
0: Опять защемит. И в дом влезет.
1: Bad.
0: Pop.
1: Dungeon.
0: Пойдет.
1: Next door. Do you like swallow cum?
0: You missed it.
2: Ass we can.
0: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Так, так.
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Стверик.
3: Calm.
2: Немерено. Лежит на
3: finger.

0: foot pads.
1: Bondage. Glove.
2: Танка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Mm. Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Oh. Как мне твоя
1: семена
2: нужна. Владимирский ветер северный.
1: Webmaster.
2: Из Твери.
1: Calm.
2: Лежит на
1: finger.
2: Тяжкий. Владимирский ветер северный. Хотя я
3: rip the skin.
2: Жизнь разменена. Но нет.
1: Sex turns me on. 300.

0: dick.
1: Позади
0: my anal.
1: Но не станем мы
0: do
1: this thing. Все равно срочно надо
0: вон. Where is he coming?
1: Чтобы
0: Dungeon master.
1: Прийти домой.
0: Suck my dick.

0: нам трясу на сцене. Пока премию Эмми года получает. То и то идти на два месяца множится между усобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдат, слова будут капли. Чё мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
3: Suction.
0: Танцы в зале мигом, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фо, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
1: Yeah.

0: находится в Турции, тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
1: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуйста.

0: Убитый политик во сне говорил мне, что это надо. 300 бар. Уголовка моя.
1: Coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом.
1: Hot sex.
0: Я в ебаном.
1: Fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал.
1: Gabe.
0: Два раза. В чем твою гэнгста? Вот мое в картотеке.
2: Billy Harrington.
0: Там база. Кому-то остается час, а кому-то везет, выдаются шанс.
1: Suck some dick.
0: Не зал, опоздать на.
1: Oh, gang enough.
0: Горе столько, что мою каждая.
1: Ass.
0: Требует.
1: Suction.
0: Нас общая. Нас общая. Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует.
1: Dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует.
1: Dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

0: Fisting.
1: Просто так, чтобы...
0: 300 бакс.
1: Достать, надо стать...
2: Chief boss of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие как...
3: Suck some dick.
1: А мы загорят.
0: Dark fantasies.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики.

0: Либо бы же черный большой голубь, пугайся на постучи в дверь. Три раза. Вот так.
1: И тогда тебя откроет дверь, знаешь кто?
0: Кто? Кто?

0: Ramira. Любитель ловкач. Жизнь между.
1: That turns me on.
0: Открыт ему незримый
1: door.
0: В любую
1: ask.
0: Танец лобного
1: Carrington. Bondage, gay work, same.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Play.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turn me on.
1: Это как
0: Fuck.
1: Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
0: Boy next door.
3: Coming
2: in dungeon.
0: Suction.
3: Back cock.
0: Real man.

0: Я хочу
1: как
0: горчиком, крючком. Я хочу
2: крючком.
0: Хочу, но не хочу. Нафиг. Если можно.
1: Suck my nose.

0: тогда мы...
1: Окей, веб-сайт.
0: Вдруг запляшут облака и...
2: Full master.
0: Напиликает на...
1: Диггс.
0: Звёный город.
2: Latex club.
0: Начинается...
2: My car.
0: Ну, а...
3: Suction.
0: Начинается...
3: The spanking.
0: Звёный город.
2: Latex club.

0: Van Smasher 300
1: Я лучше, чем
0: Gatecock
2: Anal
0: Long Glove
3: Dead
0: Cock
4: Yeah!

0: Я кручу и запавши листвы, и черчу себе из речного песка. Меня манят, поэтому и эти со мною всегда. Я ведь спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин. Но я не спросил, что у тебя. Сука, я спросил тебя, будешь пить?
1: Ищи меня по dungeon, зови меня на party. Я иду гулять по dungeon, я пишу на руке, на ней

0: Warning coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову.
0: Coming in my ass.

0: Это море таблеток, как кто-то просто кто-то выходит в супер игру на поле. Кто-то находит втроем навес, кого-то вштырило сейчас в общественном
1: dungeon.
0: Кто-то в прямом эфире на фабрике.
1: Latex club.
0: Кто-то не парится, что у него пропали.
1: Deep dark fantasy.
0: А кто-то на

Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила. Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо. А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: по 300. И все, что горит, не смыть с ним
1: фингеры
0: и мылом с нашим
2: ass.
1: Ведь suck dick.
0: Для того, чтобы fucking
1: coming.
0: Мы
1: suck some dick.
0: Для того, чтобы fucking
1: coming.

0: хорошо. Значит, надо добавить
1: hot lotion,
0: чтобы стало
1: amazing.
0: Хотя бы
1: gay sex.
0: Ведь мы
1: subject
0: для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы
1: fucking coming.

0: you swallow semen по дороге.
1: You fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь не до троп. Бежит
1: до fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting.

0: spiritual master.
1: Скажи, зачем, зачем, зачем? Тебя никак не стоит. Скажи, зачем, зачем?
0: Suck dick.
1: Гудки никто мне не...
0: Suck dick.
1: Никто мне не...
0: Suck dick.

0: Скажи, зачем, зачем, зачем ты стала первой моей? Скажи, зачем, зачем, зачем тебя никак не сдует? Скажи, зачем, зачем?
1: Suck dick.
0: Губки никто мне не...
1: Suck dick.
0: Никто мне не...
1: Suck dick.

0: Семен.
1: И вечер встреч.
0: Fucking maggot.
1: Я открываю дверь.
2: Dungeon.
1: И слышу запах тех.
0: Камшат.
1: Вдруг как
3: Harrington.
1: Я робею. Не нахожу я нужных.
3: Пять.

0: swallow cock.
1: Хочется bad cock, и не хочется. В руках опять сто лет.
2: Long latex glove.
1: Да что такое?
3: Fight me, boy.
1: Сказал бы, что ли,
2: master.
1: Какой? То не отхожу от светильника. Но вместо светильника.

0: Любит фингер,
1: чтобы дик,
2: поймать, как Марка,
3: dark hole,
2: слэй,
1: и счета, но жаль, что я не
0: толп,
3: endured the lash, the spank.

0: It's a long process.
1: Отлично, тоже мне. Да что романтичного?
0: This thing.
1: Можете мне не объяснять, и ваше мне было скучно.
0: Gay party.

0: Чека из лета не таит от всех, you ain't know. Чека из лета передаст вам всем
1: семен.
0: Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Выйдет из
2: кинтора.
0: Дева, девочка из лета. В кольцах, в усах. Дева, девочка из лета. И в журналах, и в... Дева, девочка из лета. На обложках. Дева, девочка из лета. Как летящая
2: бабушка.
0: Дева, девочка из лета. Излучает много
1: семен.
0: Дева, девочка из лета. Я к тебе опять приеду. Дева,

0: Dungeon Spanking.
1: Лево, девочка из лета думает всегда.
0: Сообща.
1: Видать, из кабриолета говорит всегда.
0: Вебсайт.
1: Лево, девочка из лета.
0: CTU.
2: All over you.
1: И не верует в приметы, всех зовет обратно в лето. Лево, девочка из лета передаст вам всех. И откроет
0: Coin Expo.

0: из кабриолета. Лева девочка из лета. Кольца густов. Лева девочка из лета. И в журналах Никодога. После эра фотосетов на обложках
1: Чутакакс.
0: Лева девочка из лета. Всегда и где-то. Как летящая комета излучает
2: imagination.
0: Лева девочка из лета. Думает всегда о
2: Роли.
0: Выйдя из кабриолета, говорит всегда
3: о секс.
0: Лева девочка из лета. Кольца густов.
2: Hello, brother.
0: И не верует мы
2: better.
0: Все зайдет обратно в лето. Лева девочка из лета. Тебе дошли все приветы. И откроет вам секреты. И раздаст свои советы. Лева девочка из лета. Ты вернешь мне снова лето. Словно сладкая конфета. Ты манишь мой. Девочка из лета. Думает всегда о пинус. Девочка из лета. Говорит всегда
2: о данже.
0: Девочка из лета. Не таит от всех.
2: Эй, но.

У меня было предчувствие конца. И ты вошла в пространство, как масло. Но ты не думай, будто я жду тебя с детства. А если честно, то жду. Здравствуй, я дитя в коробке. Тебе нужно тянуться до конца.

0: там зиккуратик. Two bad cocks. Вавилонской Dungeon. Мертвых, которых череда одних черных. Колизеи не реализованы.
1: Boys.
0: В клубе одинокий.
2: Real man.
0: Я заебался ждать.
3: My ass.
4: Billy Harrington.
1: Nice, yes.

0: Грузи куратит Two Dead Cocks Вавилонской Dungeon мертвых Которых череда одних черных Я пока не мягать пару часов Но все Я тебя понимаю, ты однажды
1: Billy Harrington.

0: suck some fat cock. Come
1: по рукам телефона все голоса говорит fuck you.
0: With fat cock in my ass. Come
1: в рукаве и перчатки в карманах шепчут
0: are you being asked, done you now? It's my cock.

0: говорите.
1: Вдыхая пакет, родители скажут, что
0: Fisting.
1: Ушел, уходят секунды, минуты и дни.
2: The semen.
1: Уходит нам так, говорят, уходят все шансы.
3: Suck some dick.
1: Под цвет этих
3: horny.
1: Гирлянд.

0: Знаешь, я за год стал в два раза
1: horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от секс. Но сейчас они суета новогодняя. Не положат подарок под елку. И под этой
1: мерткой.
0: Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но
1: мы
0: стало за ним не видать никого. Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика с бельем. Кто-то выпив на праздник, не вы.

0: и честь, и даже крики.
1: Fuck you!
0: Персональный
1: fucking
0: мне выделил.
2: Gay boy.
0: А что имею?
2: Да.

0: Где-то...
1: Лейтеск.
0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Алисы.
0: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: фистинг.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

0: Гей-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играть.

0: Oh,
1: banking.
2: Gay sex.
0: Legs.
3: Oh, shit.
1: Spanking.
2: Oh, nah, blew my ass.
1: Anal. Spanking.
2: Gay boy anal sex.
3: I'm sorry.
2: Anal.
1: Spanking.
2: Gay sex.
1: Ass.
0: Dungeon. Performance. Old master.
2: So horny. Semen.
0: Is a
3: maltin
2: anal
3: bullen
2: dick
3: шатается ясы
2: bondage
3: заплетаются вспомнить скажем
2: boy boy
3: нужные слова
0: fisting is $300.

Дурище. Граждан звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise. Дурище.

0: возможно.
1: Lube it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: Performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться,
2: Anal.
1: Я устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой
3: ass.
1: Как правильно?
0: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два. Типа не готовы рвать это до костей. Идут по
0: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
0: Please.
1: И есть два. Типа другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зад. Смотри, не разорви.
2: You ain't no.
1: You нет в темноте.
2: I come. That turns me on.

0: Stick finger. Suck an ass. And full master. Dungeon. Gay sex. Don't do anal, just lube it. You're wrong. Swallow my cum.
1: Когда ты останешься здесь один.
0: $300.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спать,
1: не замечая потерь. И
0: come.
1: Чистая, как слеза.
0: Master.
1: И два. Типа, они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два. Типа,
0: you're one.
1: Рвать этот дик. Такая стиль. Как ты поговорил.

0: против.
1: Это МС.
2: Гей.
1: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!
3: Сюда, Кокс.

как инъекция где благодарение. Нет, в постели я не... И я не допущу оплошение. Вскоре я перееву всю планету. У меня есть дик, но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только... Или большие... Ну, короче, помните, что я очень крут. Если... So,

0: master love.
1: В порядке, в порядке тоже. Когда трясешь жопой своих
0: жопой
1: своих
0: latex bondage.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
0: This thing is 300.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться.

0: know.
1: 15 by Dungeon Master.
2: Spanking.
1: Penetration.
0: Anal.
1: 15.
2: Very good.
0: Don't do anal.
1: Boy next door.
0: Man. Do anal.
1: Dungeon Master.
0: Dungeon Master.
2: Spanking.
1: Penetration.
0: Anal.
1: 15.
2: Very good.
0: Don't do anal.
1: Boy next door.
0: Man. Dungeon Master.
1: Никуда
2: поешь на музыке не хочется.
0: Do anal.
2: Ведь мне уже
0: like,
2: ну и никуда.

0: Да.
1: Ну вот, Акцентстейн. Называется зеленый. Так, наш первый такие.

0: не от него. И открыв чик и нажав на свежую страну, мы отправимся
1: в меня. Дай мне синий. Весь исправь ты на меня. Фокинг меня, дай мне синий. Ни на кого не больше.

тебя меня. Дай мне синяк, две сестры ты. Ты меня. Дай мне синяк, ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на синяк, нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга танчим. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на мы на эту вместе нажимать. Меня. Дай мне синяк. Где сестра ты? Дай мне синяк. Ни на кого не больше.

0: bitch gay website.
1: This thing.
2: Попытаюсь понять
3: секс
2: или даже принять
3: finger in my ass.
2: $300. Расставаться с тобой я
3: coming,
2: но опять и опять попытаюсь
3: swallow my cum.

0: Я не понимаю, как можно с так называемый залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Что такое?
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю. И после того, как я опустошен, я ощущаю, что будто мне все... Но все равно испытываю чувство вины. И я хочу просто спрятаться.

0: Suck dick.
1: Wow.
2: Yeah, semen.
3: Ass.
0: Fuck!
4: Dungeon Master.
0: Adin. 300
5: slaves.
0: Между всех времен.
4: 300 bucks.
0: Мы уже не ждем, чтоб...
4: You'll die.
2: Fat cocks.
0: Сходим с ума.
4: My cock.

0: так
1: stick your finger in my ass.
0: Патроны, водка,
1: fisting
0: в цене. А на войне нелегкий
1: calm.
0: А сам стреляй.

0: Coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
0: Celebrate
2: and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
0: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: Лейс! Нанджин! Бой! Ты видел дикла, обоссал свою... Гей, бандл, фист! Тайлер! Но станет раком на... Дик! Ведь на каждого фистайл у нас... Фэр фингер, фокин ди! Это Дисна! Лейс! Сам гей, фербал! Быстрее, чем... Уясни я все, что... Фак! Ваш... Нет! Фэр фингер, фокин ди! Но слышно...
1: Billy Gay Harrington.
0: Finger D.
2: Website.
0: Fucking coming.
2: Oh shit.
0: Latex. You know I don't sex phones.
2: Right?

0: где каждый
1: boy next door,
0: где также ночью синей струится луны. Но нам с тобой
2: the semen
1: is keyboard.

На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь. И тут вот тянатя, в кармане старый черный кожаный

0: когда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все
1: like.
0: И я

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

эти вопли. Рванул еще, и чего-то резко захотелось обратно. Опа, ебать, как же бить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю. Прикольно.

0: Dungeon.
1: Боже, ебаный в рот.
2: Надеюсь, вы не расстроили вы сейчас.
3: Бен Дохол.
2: Yeah. Yeah. Penetration. Yeah.

0: нахуй.
1: Ты команда, пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: Я открыл чик
1: и нажав на
0: твёрдую страну мы отправимся
1: в меня. Дай мне сильно весь исправь ты на меня.
0: Фокинг
1: меня, дай мне сильно. Ни на кого не больше.

тебя меня. Дай мне синяк, две сестры ты. Меня. Дай мне синяк, ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на семена, нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга танчим. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на... Мы на эту пейну вместе нажимать. Меня. Дай мне синяк, две сестры ты. Дай мне синяк, ни на кого не больше.

0: Cox. Next door.
1: Жестокая игра, ведь
0: Suction.
1: Не мне не дано. Пальцами.
2: My ass. So horny.
0: Fucking slave.
2: Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак
3: поза. Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под искру.
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах и никаких.

0: Красивый
1: фулмастер,
0: красивый, в отличных
2: пятнах
0: сидят охуенно, шагает на
2: парти,
0: как будто простым я шагаю. На полу, я медведь Балу, ты даже мне не
1: блюк,
0: а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
1: кок,
0: чтоб забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
0: Девчонки понимают,
1: fisting.
0: Только раз в году.
1: Все... Fisting.
0: Если у тебя нет, это видно по еблу.
1: Boy.

0: coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я пришел на party, чтобы радовать.
0: Full master. I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Кто таком ты думаешь, когда сидишь на парах?
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
0: dungeon master.
1: Никакой там не
0: full master.
1: Я показываю.
0: Anal. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя, будто
0: master.
1: Сел на
0: пик.
1: Как
0: horny. Wild.

0: cock.
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
0: Ну а теперь дверь закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать. Говори.
2: That turns me on.
0: А я в ответ.
3: Come back here, guys.
0: Попалит заживет, попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: Каждый вечер собирались и говорили.
1: Dungeon Master.
2: Не гони, открой секрет.
1: Penetration.
2: Конь вафельный.

0: suck some dick.
1: Я мечтаю. Лай, лай, лай, ты садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
2: фестинг.

0: ближе к мясу. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее мука вливается. А как захочу, лов, то не получается.
0: Бедный артист заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
1: Машина.

0: крючком. Я хочу крючком. Хочу
1: семен.
0: Но не хочу.
2: $100.
0: Нафиг.
2: $100.
0: Если можно.
2: Сака.
3: Майно.

0: fucking coming, been anal. Oh yeah.
1: И через день, возродившись сиренью, я обниму кроны шумя. Ты будешь знать, что я твой.
0: Dungeon Master.
1: Я буду знать, что ты любишь меня. Ты будешь знать, что я твой.
0: Dungeon Master.
1: Я

0: być, конечно.
1: Loop it up. Ты говоришь, за тебя там кто-то... Suck some dick. Много значительно. И дальше мы идем.

0: И я не понимаю никогда, где первые, где последние. У каждого свой
1: подкак,
0: свои
1: 300 баксов.

Акамоти. Из крохотных соткан дождь течет обыкновенная. И ты порой

0: Full master.
1: Ты в порядке?
0: Dungeon master.
1: Тоже, когда ты трясешь
0: bondage.
1: Свои хорошие
0: bondage.
1: Свои упругой
0: bondage.
1: Этой холодной ночью. Клянусь богом.
0: It was ass.
1: Не хочу меняться. После позвони мне. 8,
2: 6 hot loads.
1: 12. Клянусь богом.
0: It was ass.

0: It gets bigger when I pull on it. Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin.
1: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
0: Will you show me?
1: I'd be right happy to.
2: Там, где океан косаток и хитрый по небу катит солнце на запад, и еле тлеющей дугой, как от электроската, моя тоска. На самом корабле, в декабре, просто верь мне, как ребенок, что так можно, тогда сможешь ты.

0: Skin penetration fucking deep.
1: Я тогда как Архимед перевернусь. На одной счастье и симбеты все по дураски. Все, что выраскил, как тамагочи.
0: Ass fuck.

Или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубникой в декабре. Или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

0: gay. Fisting anal. Dark home. Don't think I'm dead, I'm safe. Home shot. Straight to the ass.
1: Сегодня праздник
0: у тебя.
1: Сегодня будут
0: fisting and anal.
1: Девушек
0: bad cock.
1: С утра горят
0: and bombs.
1: Пришли стоят
0: so horny.
2: The semen
1: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
0: 300 bucks. Full master.
1: Важности.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках ті ребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
4: Where are my fucking pants?
3: Oh, master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.